0: Здесь похоронены итальянские солдаты и русские пленные. Немцы заставляли их самим себе рыть могилы.
1: Erano soldati italiani e civili russi prigionieri. I tedeschi li facevano scavare le fosse per seppellirli. Vede, signora, ogni girasole, ogni albero, ogni campo di grano nascondono i corpi di soldati italiani, russi, tedeschi e anche i corpi di molti contadini russi, vecchi, donne, bambini.
2: Io sono sicura che mio marito non c'era. Antonio è vivo.
3: Niente. Нет, не знаю.
4: Нет, доченька, я не знаю. У твоем там женщина, может, вот она знает. Я ей покажу.
3: Сейчас разберемся. Не знаю. Не приходилось нам назначать.

0: 너. 티. 보고노시.
1: 보고노시에다 그. 니.
2: Какого-то итальянца.
1: Какой-то итальянец вон в том доме живет. Может, он?
0: Масайся и кист.
2: А, знаю. Пойдем, покажем.
0: Пошли.
2: Пойдем. Идем, идем, покажем. Идем.

0: 잠시만. 뭔지 모르나.
1: зачем ты сюда пришла? Иди-ка лучше вымой руки. И что ты только трогала там?
0: Пожалуйста.

0: Пожалуйста.
1: Смотри, какая ты грязная. На кого ты похожа? Бомбина, мучите. О, Лантанару на момент.
2: Посмотри на себя. Руки грязные, платьице все испачкало. Сколько раз я тебе говорила, не играй с песком. Вернется твой папа с фабрики и увидит тебя такую грязную и вымотанную.
1: Я тебя сегодня дважды уже умывала. На кого ты похожа? Ну, посмотри, какое мы впечатление оставляем. Я тебя уже дважды умывала. Тебе не стыдно? Катюша!

0: Даже новые квартиры тебя не радуют. Ни одного слова не сказала. Ни одного. Ты ведь любишь меня.
1: Валентина Ивановна, помогите нам. Я обязательно должен поехать.
0: Да, и мать его уже совсем старая и больная.
2: Я понимаю вас, Антонио. Но список на Италию уже составлен. И вряд ли кто откажется от поездки.
0: Найти два места очень трудно. Почти невозможно.
1: Не нужно два. Я один поеду.
0: Я нет. У меня дела, дочка, и потом в доме столько работы после переезда. Я его подожду.
2: Я сделаю все возможное. Может освободиться место, если кто-нибудь заболеет или откажется от поездки. Тогда все будет гораздо проще. Согласны?
1: Спасибо.
0: Спасибо. Большое-большое спасибо, Валентина Ивановна. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
3: Каракули нет.
4: Скажите, сколько стоит эта шкурка?
3: 200 рублей.
4: Жаль, не могу.
5: Я хочу приобрести. Выбор большой.
1: Я это для одной итальянки. Как вы думаете, нравится ей?
3: Это прекрасный подарок. Я думаю, ей понравится.
1: Сколько стоит?
3: 2000 рублей.
1: Нет ли чего-то подешевле?
3: А, пожалуйста. 1500 рублей.